что вот там не сваришься. Ага, что не фришишься, что там бонишься, что боксы не шаковывают. Рады, жалобно, верты. Все, наверное, ужин, что хоть.